намиккараарума тааккуа илигиюккит ангиқарсимава. Сааккуулаарпуллумарау